твой сын, кузнец и живописец важный. Ох, не люблю его! На медне насмех намалевал в притворе, будто черта поленьями и прутьями гоняет.

смерти. Я после пекла никак привыкнуть не могу к морозу. Гоняя за тобой по поднебесью, я месяц выпустил. Досадно, право.

0: прочь.
1: Да я разве ведьма?
0: А то как же, разве нет?
1: А почем ты знаешь?
0: Много всяких есть примет.